0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама.

0: тебе. Реклама на Радио 100.
1: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет. С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите госуслуги «Моя школа» уже сейчас.
3: Для лиц старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Сити Ньюс на Радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинске 5 октября наградят победителя окружного этапа Всероссийской общественной премии «Гордость нации 2026». Премию присуждают за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России. Герои съедутся из 6 регионов Уральского федерального округа. Участники встречи смогут пообщаться с коллегами, увидеть их проекты и запланировать совместные мероприятия. Само награждение пройдет в стенах Дворца культуры железнодорожников. Победителям вручат памятные статуэтки и дипломы с брендированной символикой премии. Территория элеватора в центре Челябинска, которая сейчас является промзоной, будет комплексно развиваться. Об этом на пресс-конференции ТАСС, посвященной программе «Челябинск. Культурная столица 2027», сообщила министр культуры региона Ирина Анфалова-Шишкина. По ее словам, собственник законсервировал объект, чтобы избежать разрушения. А после вовлечения в комплексное развитие элеватор должен преобразиться и стать культурным объектом, открытым для посещения. Работы начнутся в 2027 году. Для элеватора уже разрабатывается проектно-сметная документация. На озере Тургаяк откроют сразу два термальных курорта, сообщает пресс-служба инвестблока центра «Мой бизнес». Комплекс «Крутой берег» появится в глубине Соснового бора. Там будут бассейны, хамам и фудкорт. Открытие запланировано на октябрь этого года. Второй проект «Тургаяк Резорт» от группы «Баден-Баден» включит парк-отель из 10 корпусов, более 10 бассейнов, бани, сауны, детские и спортивные площадки. О погоде. В Челябинске сегодня облачно, с прояснениями. Умеренный дождь ожидается. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 7 до 9 градусов тепла. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.

taller than the tallest tree. That's how it's got to be.

0: Реклама на Радио 100.
1: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
3: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В Коркинском округе проверили, как идет рекультивация бывшей свалки в поселке Роза. На объекте побывали специалисты Минэкологии Челябинской области, Росприроднадзора, администрации округа и регионального филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу. Работы начались весной, сейчас идет технический этап. Защитный экран сформирован почти на 60%. Проведены геодезические измерения границ и площади, взятые пробы почвы и воздуха, их отправят на лабораторные исследования. Завершить работы планируется в 2027 году. В Челябинской области ожидается существенное похолодание. С пятницы на погоду начнут влиять арктическая воздушная масса и циклон, пришедший с территории Казахстана. По данным областного гидрометцентра, под их воздействием Южный Урал будет находиться вплоть до начала следующей недели. Средняя суточная температура в ближайшие дни окажется на 3-5 градусов ниже климатической нормы. Осадки ожидаются смешанные, дождь и мокрый снег. В ночные и утренние часы не исключена гололедица. Также в выходные в горах возможно образование временного снежного покрова. В Курчатовском районе Челябинска открылся современный скалодром. Он появился в реабилитационном центре для несовершеннолетних при поддержке благотворительного фонда «Созвездие добра». Посещать тренировки смогут воспитанники всех социальных учреждений города, а также дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации. О погоде. В Челябинске сегодня облачно, с прояснениями. Умеренный дождь ожидается. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 7 до 9 градусов тепла. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему все вкусное вредное?
2: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
3: Можно ли быть счастливым без денег?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: С добрым утром, дорогие друзья! Наконец-то на календаре пятница, 2 октября. С вами у микрофона я, Соня Дегтярева. Давайте встречать этот день вместе. Хорошего вам утра, прекрасного настроения. Ну и, конечно, много-много хороших впечатлений сегодня.
1: Кавервилль на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Дэнни Бойл подтвердил, что Киллиан Мёрфи сыграет в 28 лет спустя часть 3, и родственники Греты Гарбо разрешили использовать ее и двойника в рекламе. Британский режиссер Дэнни Бойл подтвердил, что Киллиан Мёрфи вернется к своей роли и снимется в картине 28 лет спустя, часть 3. Об этом пишет Variety. Кинематографист заявил на кинофестивале в Цюрихе, что проект точно будет реализован. «Я точно не знаю, когда именно, но есть сценарий. Очень хороший сценарий Алекса Гарунда. И в нем сыграет Киллиан Мёрфи», — заверил Бойл. Режиссер подчеркнул, что в фильме будет много Киллиана Мёрфи. Будет ли он еще раз раздеваться, я не знаю, у него же теперь есть Оскар, пошутил он, вспомнив, как был поражен формой актера на съемках первой ленты. Ранее Бойл говорил, что надеется как можно скорее завершить трилогию, начатую хоррором 28 лет спустя в 2025 году. Постановщик признавался, что хотел снять третью часть сразу после первых двух, но у него не хватило времени. Сюжет рассказывает о подростке Спайке, который присоединится к загадочному культу Джимми Кристалла и его банде убийц-акробатов.
0: Exclusive News.
1: Родственники легендарной шведской актрисы Греты Гарбо дали согласие на создание ее ИИ-двойника и использование его в рекламе и в кино. Об этом пишет Guardian. Гарбо уже можно увидеть в рекламе шведской промышленной компании. В ролике цифровая копия кинозвезды рассказывает об инициативах по энергосбережению. Наследники Гарбо считают, что позднее ее ИИ-двойника могут использовать и для больших кинопрокатов. Это невероятно и реалистично. Так что же мешает нам каким-то образом вернуть Грету Гарбо в кино, заявил один из наследников Крейг Рейсфилд.

0: Поделился, что был ошеломлен цифровой версией своей двоюродной бабушки. Рейсфилд отметил, что его впечатлило сходство манер, выражение лица и даже голоса копии Гарба. «И это было трогательно, особенно для меня, поскольку я знал ее лично», – добавил он. Образ Гретова создали с помощью нескольких моделей искусственного интеллекта, включая китайскую C-Dream и Google Nano Banana Pro. Интересно, что для разработки ИИ-двойника не использовали видео с участием Гарба или ее фото, поскольку все они защищены. Защищены авторским правом.
1: Exclusive News на Радио 100.

0: 8:36 в Челябинске. Несколько слов о погоде. Сейчас в Челябинске 8 градусов выше нуля. Примерно такая же температура сохранится сегодня в течение дня. Нас с вами ждет осенне-дождливый день. Поэтому, дорогие друзья, одевайтесь по погоде. Обязательно возьмите с собой хорошее настроение и наденьте улыбку. Ведь такие замечательные дождливые дни добавляют в нашу жизнь уюта, спокойствия и время для раздумий. С добрым утром!
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
3: Музыкалка на Радио 100. Музыка – это искусство оживлять тишину. Когда оно зародилось? Кто первый извлек звуки, которые сложились в мелодию? Музыковед Наталья Кучер и ведущая Радио 100 Ольга Деева приглашают вас в увлекательное путешествие к истокам зарождения музыки. От Древней Греции до современности, от отдельных звуков до музыкальных жанров. Все это в рубрике «Музыкалка» на Радио 100. Каждую субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Узнаем о музыке немного больше.
4: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

8 часов 52 минуты в Челябинске, дорогие друзья. Пусть сегодняшний день будет для вас спокойным, приятным, ну и, конечно, проходит в компании музыки высшей пробы. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Он назвал нелепым предложение прекратить удары по судам Украины в обмен на остановку атак ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы. Президент напомнил, что именно Украина начала бить по российским судам, причем гражданским. Также глава государства отверг заявление о том, что Россия национализирует европейские предприятия. Кроме того, президент призвал не переохладить экономику страны. Пентагон направит на Ближний Восток от 9 до 10 тысяч американских военнослужащих. Об этом стало известно изданию Wall Street Journal. А от американских чиновников в регион направит третью авианосную ударную группу и дополнительные корабли морской пехоты. Также переброска предусматривает истребители, моряков и морских пехотинцев. Новые силы должны прибыть на Ближний Восток к концу ноября. Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил ввести федеральную выплату педагогам ко Дню учителя. По его мнению, она должна составить не менее одного минимального размера оплаты труда. Гриб также отметил, что регионы и муниципалитеты также могли бы установить дополнительные выплаты учителям, определяя их размер с учетом возможностей бюджетов. День учителя в России ежегодно отмечается 5 октября. Нейросеть GPT-6 Astra помогла расшифровать секретное письмо, отправленное в марте 1809 года генералу Агюсту Мармону по поручению Наполеона. Послание оставалось неразгаданным 217 лет. Письмо состояло из 24 строк с цифрами, буквами и специальными символами. На его расшифровку нейросети ушло около 6 часов. В послании содержались сведения о расположении и передвижении войск и указания Мармону подготовиться к маршу, при этом значение 5 символов пока остались неоднозначными, но они в целом не меняют общего смысла текста. О погоде. Челябинске сегодня облачно с прояснениями. Умеренный дождь, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Воздух сегодня прогреется максимум до плюс 9 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Еще раз доброе утро, дорогие друзья. С вами у микрофона я, Соня Дегтярева. Пусть этот день начинается с тихой радости и мягких нот. На радио 100 музыка, которая бережно будет не только ваше тело, но и вашу душу. Только что в нашем эфире Гвен Стефани «Мизерия». Прямо сейчас услышим кавер на композицию «Skyfall». Давайте вместе наслаждаться хорошей музыкой.
1: Кавервилль на радио 100.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске частную коллекцию с работами Ван Гога, Сезанна и Мане выставят на торги за 450 миллионов долларов. И Оливию Родриго заподозрили в романе с гонщиком Формулы-1 Кими Антонелли. Работы Поля Гогена, Винсента Ван Гога, Поля Сезанна, Клода Мане, Эдгара Дега и Пьера Агюста Ренуара выставят на торги Сотбис в Нью-Йорке. Всего аукционный дом продаст 12 картин из собрания Нелли Ариетте де Блакьер общей стоимостью более 450 миллионов долларов. Самый

Дорогой работой станет картина Ван Гога «Цветущий каштан», которую оценивают в 180 миллионов долларов. Художник написал ее в мае 1890 года, за несколько недель до смерти. Еще один лот «Арлекин» Поля Сезанна был оценен в 150 миллионов долларов. Коллекция более 50 лет находилась в частных руках. Бывший директор отдела импрессионизма и современного искусства Сотбис Филипп Хук рассказал, что о собрании десятилетиями ходили легенды, поскольку его почти не показывали публике. Перед продажей все 12 произведений покажут в Лондоне, Тайбэе, Гонконге и Париже. Аукцион пройдет 18 ноября в Нью-Йорке. Exclusive News. Оливии Родриго приписывают роман с итальянским автогонщиком Кими Антонелли, выступающим за команду Mercedes в Формуле 1. По данным Cosmopolitan, поводом для слухов стал снимок, сделанный одним из поклонников Родриго во время ее концерта в рамках тура исполнительницы, состоявшегося 25 сентября в Коннектикуте. Интернет-пользователь утверждает, что на нечетком снимке толпы в первых рядах у сцены ему удалось разглядеть зрителя, очень похожего на Антонелли. Однако среди комментаторов нашлись и скептики, усомнившиеся в правдивости этой теории. Тем не менее, в зарубежном шоу-бизнесе уже известны случаи, когда пилоты Формулы-1 встречались с известными женщинами. Один из таких романов начался недавно, в феврале этого года, у британского автогонщика Льюиса Хэмилтона и американской телезвезды Ким Кардашьян. Пара перестала скрывать свои отношения, и теперь влюбленные часто делятся с поклонниками романтическими кадрами. Exclusive News на Радио 100.

0: Продолжаем мы мягко вливаться в этот день вместе. Чет Бейкер, It's Always You, прямо сейчас в нашей сезонной рубрике «Осенний джаз». Пусть эта пятница будет для вас приятной, уютной и очень комфортной. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: «Осенний джаз» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210 55 00.

0: Реклама на Радио 100.
1: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Великолепный дуэт Николь Кидман и Юэна Макгрегора «Come What May» в завершении часа. Дорогие друзья, пусть сегодня произойдет все, что должно произойти, и пусть эти события будут приятными, ну и, конечно же, складываются в вашу пользу. Так что настраиваемся на прекрасный легкий день и слушаем музыку высшей пробы. С добрым утром, дорогие друзья!

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Ночью 3 октября федеральные трассы Челябинской области накроют снегом. Температура опустится до минус 2 градусов, ожидаются осадки. По данным Урал-Упроавтодора, непогода задержится до 4 октября. Прогнозируется дождь со снегом и похолодание до минус 4. Дорожные службы переведены на круглосуточное дежурство. Снегоуборочную технику привели в боевую готовность. Водители просят быть внимательными, не мешать спецтехнике, соблюдать дистанцию и скорость. Режим. На Южном Урале действует эффективная система подготовки специалистов, благодаря которой студенты колледжей и техникумов уже во время учебы получают опыт работы и осваивают востребованные компетенции. Об этом глава региона Алексей Текслер напомнил в день среднего профессионального образования, который отмечается сегодня. Более 100 тысяч студентов учатся в колледжах и техникумах Челябинской области, а их выпускники составляют кадровую основу региональной экономики. Как подчеркнул губернатор, в области создана эффективная система подготовки специалистов. От школы до предприятия регион вошел в число лидеров по реализации федерального проекта «Профессионалитет». В Челябинской области активно идет реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Из 160 запланированных на этот год объектов работы завершены на 121. Это 108 общественных пространств и 13 дворов. Осталось 39 территорий. В этом году ключевыми объектами благоустройства в регионе стали спортивная зона в парке Плодушка в Челябинске, сквер имени Лермонтова в Магнитогорске, спортивная игровая зона в Садке и сквер образования в МИАСе. О погоде. В Челябинске сегодня облачно, с прояснениями, умеренный дождь, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 9 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые. Это они, молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
2: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца, мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир, мама – планы, папа – случай, мама – любит, папа – учит, мама – веский аргумент, папа – за эксперимент, мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Друзья, пусть эта пятница будет комфортной и уютной, проходит в приятной компании, ну а дела решаются в приятном, размеренном ритме. Спасибо огромное за то, что проводите этот день с нами. Прямо сейчас у нас с вами U2. Дальше мы услышим Милин Фармер, Бонни Джеймса и много другой отличной музыки. Все самое лучшее в нашем эфире, как всегда, только для вас.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Дэнни Бойл подтвердил, что Киллиан Мёрфи сыграет в 28 лет спустя часть 3, и родственники Греты Гарбо разрешили использовать ее и двойника в рекламе. Британский режиссер Дэнни Бойл подтвердил, что Киллиан Мёрфи вернется к своей роли и снимется в картине 28 лет спустя, часть 3. Об этом пишет Variety. Кинематографист заявил на кинофестивале в Цюрихе, что проект точно будет реализован. «Я точно не знаю, когда именно, но есть сценарий. Очень хороший сценарий Алекса Гарланда. И в нем сыграет Киллиан Мёрфи», — заверил Бойл. Режиссер подчеркнул, что в фильме будет много Киллиана Мёрфи. Будет ли он еще раз раздеваться, я не знаю, у него уже теперь есть «Оскар», — пошутил он, вспомнив, как был поражен формой актера на съемках первой ленты. Ранее Бойл говорил, что надеется как можно скорее завершить трилогию, начатую хоррором 28 лет спустя в 2025 году. Постановщик признавался, что хотел снять третью часть сразу после первых двух, но у него не хватило времени. Сюжет рассказывает о подростке Спайке, который присоединится к загадочному культу Джимми Кристалла и его банде убийц-акробатов.
0: Exclusive News.
1: Родственники легендарной шведской актрисы Греты Гарбо дали согласие на создание ее ИИ-двойника и использование его в рекламе и в кино. Об этом пишет Guardian. Гарбо уже можно увидеть в рекламе шведской промышленной компании. В ролике цифровая копия кинозвезды рассказывает об инициативах по энергосбережению. Наследники Гарбо считают, что позднее ее ИИ-двойника могут использовать и для больших кинопрокатов. Это невероятно и реалистично. Так что же мешает нам каким-то образом вернуть Грету Гарбо в кино, заявил один из наследников Крейг Рейсфилд. Он поделился, что был ошеломлен цифровой версией своей двоюродной бабушки. Рейсфилд отметил, что его впечатлило сходство манер, выражение лица и даже голоса копии Гарбо. «И это было трогательно, особенно для меня, поскольку я знал ее лично», — добавил он. Образ Греты воссоздали с помощью нескольких моделей искусственного интеллекта, включая китайскую C-Dream и Google Nano Banana Pro. Интересно, что для разработки ИИ-двойника не использовали видео с участием Гарбо или ее фото, поскольку все они защищены авторским правом.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Друзья, совсем скоро в нашем эфире прозвучит свежий выпуск проекта «Культурный код». Он проходит при поддержке Министерства культуры Челябинской области. И речь пойдет о театре кукол имени Вольховского. Главный редактор «Радио 100 Челябинск» Кристина Вовченко узнала у директора театра кукол Елены Ильченко, почему это пространство давно уже не только детское, но также всегда радо встрече с подростками и взрослым зрителем. Подробности совсем скоро в нашем эфире.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на радио Стон.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Театр кукол имени Вольховского давно перестал быть местом исключительно для маленького зрителя. Сегодня сюда приходят подростки за сложным языком метафор и взрослые. О том, какая на сегодня главная сказочная площадка Челябинска, поговорим в этом выпуске программы «Культурный код». В гостях студии «Радио 100» директор театра кукол имени Вольховского Елена Ильченко. Елена Александровна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Театральный сезон уже стартовал, первые спектакли были в августе, в сентябре прошел 10-летний юбилей «Соломенного жаворонка», но именно 2 октября, в день рождения театра имени Вольховского, открывает свои двери уже, собственно, премьерами. И спектакль-концерт главного режиссера Александра Борока под названием «1935 ровесники» открывает день рождения театра. Расскажите подробнее о нем.
3: Да, если говорить о премьерах, то это не первая премьера этого сезона, и это даже не столько премьера этого сезона. Вообще, это прошлогодняя премьера, но она действительно деньрожденческая. Она такая юбилейная, мы ее так задумывали. В этот раз нам удалось ее поставить день в день с официальным днем рождения театра. В прошлом году у нас это не получилось. Мы ее, по-моему, 15 октября выпустили, но долго готовились к ней, поэтому время понадобилось. Премьеру мы уже выпустили в этом сезоне. Мы 1 сентября, даже 30 августа, еще раньше сыграли. Выездной спектакль школьный или классный, как я его называю. Это формат спектакля для школьников прямо в самой школе. Мы приезжаем к старшеклассникам и в течение урока 45 минут играем «Преступление и наказание», поставленное нашим главным режиссером Александром Бороком. Он выбрал несколько сюжетов, несколько эпизодов из Достоевского и обыгрываем их в куклах. Художник этого спектакля Ирина Хмарук. Вот мы уже получили первые отзывы, посыпались заявки от школ. Ну, надеюсь, для нас это первый опыт выездной такого формата для подрастающего поколения, в смысле для подростков. А надеюсь, он приживется, и этот проект, который условно Александр Владимирович назвал «Театр из портфеля», приживется и будет развиваться в городе Челябинске. Да, и не только.
2: Школьная программа будет легче проходить.
3: Да, да. Что касается ровесников. Ну, это вот, собственно говоря, жанр вы прочитали, спектакль-концерт. Он очень красивый, он так задумывался. Он задумывался как спектакль-праздник к 90-летию театра. Та же Ира Хмарук его как художник-постановщик придумывала и ставила. Это такой формат концертных номеров, с одной стороны. Вот такой жанр. Мы говорили за кулисами, за микрофоном об театре Образцова. Так вот, самый яркий аналогичный формат – это необыкновенный концерт образцовский, где из кукольных номеров собирается полотно спектакля. В нашем спектакле все то же самое, только соединены эти номера еще одной темой. Вот той цифры, которая стоит в начале названия – 1935. А Александр Борок посмотрел, кто и что в этом году яркого и такого запоминающегося родилось, и собрал все эти события, эти имена этих людей, этих персонажей, эту музыку в одном спектакле. Но кроме известных людей и кроме артистов, музыкантов, в спектакле появляются режиссеры, которые на протяжении истории Челябинского театра кукол – делали его имя, делали для него спектакли, работали для зрителей этого театра. То есть все наши режиссеры, первые, последующие, те, кто с нами сегодня и те, кто, к сожалению, ушли, в этом спектакле тоже есть в виде кукол.
2: То есть это такой биографический, да, спектакль?
3: Да, да, это история Челябинского театра кукол, но в контексте страны и мира.
2: Он для всех или для взрослого?
3: Ну, он для всех, потому что там разные системы кукол, и за ним просто интересно наблюдать. То есть, если, допустим, тот же ребенок, да, не считывает какие-то смысловые и событийные вещи, то ему наверняка будет интересно рассматривать кукол, а там есть разные, там есть трюковые, там есть марионетки, которые на нитях двухметровых на сцене работают, там есть ростовые куклы. Ну, то есть это очень яркое зрелище, в первую очередь.
2: Театр кукол сегодня все чаще становится точкой притяжения не только юных, маленьких, да, детей, но и взрослой аудитории со сложным репертуаром. Какую вот долю этих взрослых спектаклей в 91-м сезоне вы включаете? Какой процент?
3: Ну, в 91-м мы будем стараться сыграть все, что есть в нашем репертуаре. А в репертуаре это пятая часть. Если, вот, допустим, у нас 50 спектаклей, то, соответственно, 10 из них – это взрослый репертуар. И, конечно, мы всегда хотим играть эти спектакли, и зрители их ждут. Но не всегда получается по разным причинам. Разные факторы имеют значение. Ну, потому что мы все-таки не забываем нашу основную целевую аудиторию детей. А сейчас вот осваиваем подростковую. Ну и в том числе Челябинский театр кукол, конкретно нас, знают по взрослому репертуару, еще и потому, что у нас есть целый фестиваль на эту тему. «Соломенный жаворонок».
4: Ну, у вас вообще в афише очень интересные маркировки. Младенчество, юность. У вас планируется в ноябре две премьеры. Это «Клоуны» и «Лысая певица».
3: Да, это вот как раз тот разбег, да, от младенчества до взрослой аудитории, который случится у нас в ноябре. Появятся два новых спектакля. Но вот «Бэби-формат» мы уже попробовали, и два спектакля активно играем. Это «Семья» в постановке Александра Борока и его же спектакль «В гостях у Дедушки Мороза», новогоднее название. И вот решили мы еще одну постановку сделать, потому что очень активный спрос, очень много идут и спрашивают. А «Бэби-формат», он чем? Его возможности ограничены в смысле наполняемости, потому что каждому ребенку надо уделить внимание, за каждым надо наблюдать. Поэтому не больше 15 детей мы на такие спектакли пускаем, а с каждым из них один или двое взрослых, но это все равно не так много народа. Поэтому нам хочется... Мы бы могли и те, которые есть в репертуаре, бесконечно ставить, и они всегда бы наполняли зрителям. Но вот захотелось нам новую тему попробовать, поисследовать, и в этот раз это тема цирка. Цирковое искусство, которое очень трогает постановщиков, работающих над этим спектаклем. И наш малый зал, это будет малый формат, что обычно для бэби-спектакля, опять же, превратится в цирковую арену. Это будет такой цирковой шатер, в котором будут работать, ну, кто в цирке? Конечно, клоуны. Клоуны будут и в живом плане, то есть артисты в костюмах, и будут разнообразные куклы. Куклы тоже трюковые, с различными фокусами, превращениями, безопасные, потому что детей вот такого возраста 0+, не остановишь. Мы будем давать возможность детям двигаться по площадке свободно.
4: А «Лысая певица» уже для взрослого?
3: Да, «Лысая певица» — это наш эксперимент. В этом году мы решили попробовать дать режиссерскую свободу нашим актерам. Не секрет, что в актерах иногда эти компетенции и эта мотивация присутствуют, и ребята, существуя внутри спектакля от других режиссеров, начинают мыслить точно так же и имеют такие режиссерские амбиции. Мы объявили конкурс, предложили нашим актерам почувствовать себя режиссерами, подать заявку, расписать какой-то проект, и вот «Лысая певица» — это такой формат. Актер-кукловод Челябинского театра «Кукол» Артем Чистяков предложил нам такой проект. Художником выступила, опять же, наша сотрудница Александра Заряна. Она у нас осветитель, но сейчас учится в ГИТИСе на художника-постановщика. И у ребят получилась довольно интересная, ну, пока в проекте, постановка, которую мы взялись сделать. Это «Лысая певица». Сюжет, если кто не знает, это как раз о отсутствии взаимопонимания в семье, об абсурдности положения, когда двое близко живущих людей не слышат, не понимают друг друга. И это все, вот, знаете, нельзя сказать, что это чуждо, допустим, театру кукол, да, потому что там детский, не детский репертуар. Это все про семью. Мы делаем спектакли для детей, детей приводят родители, родители общаются между собой, и то, в какой атмосфере они общаются, тоже имеет значение для ребенка. Ну, то есть все связано.
4: Вы упомянули уже про новогодний спектакль, и какая будет в этом году новогодняя кампания? Расскажите, пожалуйста.
3: Да, не отказываемся мы пока от нашего маленького спектакля, потому что он хоть и маленький, но очень востребованный. На него билеты выкупают в первую очередь, как только они появляются в продаже. В малом зале у нас остается спектакль «В гостях у Дедушки Мороза» 0+. Мы его будем играть в пятый раз уже. На большой сцене мы ставим новинку, премьеру. Это «Серебряная копытца». Всем известный сюжет, всем известная сказка. И мы решили к нашей традиционной, даже уральской теме, обратиться. Работают Александр Борок, Ирина Хмарук, бесконечно сегодня звучащие. Тоже с нетерпением ждем, какой спектакль получится. Ну и традиционно новогодний формат — это и хоровод у елки «Интермедиа фойе», которую разыграют наши артисты в постановке главного режиссера.
4: Очень ярко, очень здорово. Попрошу Елену Александровну вас пригласить нашу аудиторию в театр кукол.
3: Да, друзья, слушатели, наши потенциальные зрители или, возможно, реальные, приходите. приходите, приходите на наш взрослый репертуар, приходите на новогоднюю кампанию, приводите детей. Сегодня наши спектакли адресованы и детям и 0+, и 6+, и 12+, и вашим детям-подросткам, и вам, если вы молодые люди.
4: Спасибо вам большое за это интересное интервью, и напомню, что в гостях в студии «Радио 100» была директор театра «Кукол» имени Ольховского Елена Ильченко. Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на «Радио 100».

0: Rag & Bone Man Fall in Love Again только что в нашем эфире, дорогие друзья. Ну а мы каждый день влюбляемся в вас, в то, что вы проводите эти дни с нами так активно и с удовольствием слушаете музыку, которую мы для вас подбираем. Спасибо вам огромное, мы вас очень любим и всегда рады видеть вас на нашей радиоволне. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, и хорошей вам пятницы.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Подмосковье при пожаре на Краснозаводском химическом заводе погиб один человек, еще 5 числятся пропавшими без вести, сообщили в оперативных службах. Возгорание в производственном корпусе началось накануне вечером. Огонь привел к обрушению конструкции на площади 2000 квадратных метров. В РИО главы Сергиево-Посадского городского округа Московской области Алексей Лужецкий заявлял, что, по предварительной информации, произошедшее не связано с атакой БПЛА. Российские вооруженные силы ночью продолжили наносить удары по объектам инфраструктуры и портам Украины. В Киеве был поражен автожелезнодорожный мост через реку Днепр, сообщает Минобороны. По данным ведомства, мост обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов в интересах ВСУ. Также были поражены в Киевской области электроподстанция, в Одесской производственно-промышленный комплекс порту Измаил. А в акватории Черного моря сухогруз, доставлявший в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения. Крысиная лихорадка лептоспироз не угрожает российским организованным туристам в Таиланде. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России. Там отметили, что наши путешественники проживают в отелях и посещают те места, которые соответствуют санитарным условиям. Ранее Департамент контроля заболеваний Минздрава Таиланда предупредил об опасности распространения крысиной лихорадки для населения, работников чрезвычайных служб и волонтеров, занятых в преодолении последствий паводка в Бангкоке и на других территориях. Порядка 32 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты через госуслуги. Об этом в интервью РИА Новости рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Антифрод сервисами пользуются массово, отметил он. Система заработала 1 марта прошлого года. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными. К примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов. И о погоде. В Челябинске сегодня облачно, с прояснениями, умеренный дождь, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 9 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
2: Почему у одних все, а у других сессия?
3: Сколько времени нормально не мыть посуду?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: Диатоника на Радио 100.
6: Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте «Диатонику» на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам.
5: Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
7: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Stereophonics с композицией Maybe Tomorrow. Друзья, давайте мы не будем откладывать на завтра то, что можем сделать сегодня. Это не всегда касается дел, а приятного времяпрепровождения, отдыха, ну и, конечно, прослушивания отличной музыки. Именно этим мы с вами и занимаемся. Прямо сейчас кавер на композицию This Love Maroon 5. Ну а впереди нас ждет много увлекательных музыкальных историй. Не переключайтесь.
1: Кавервилл. Кавервилл. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске частную коллекцию с работами Ван Гога, Сезанна и Мане выставят на торги за 450 миллионов долларов. И Оливию Родриго заподозрили в романе с гонщиком Формулы-1 Кими Антонелли. Работы Поля Гогена, Винсента Ван Гога, Поля Сезанна, Клода Мане, Эдгара Дега и Пьера Агюста Ренуара выставят на торги Сотбис в Нью-Йорке. Всего аукционный дом продаст 12 картин из собрания Нелли Ариетте де Блакьер общей стоимостью более 450 миллионов долларов. Самой дорогой работой станет картина Ван Гога «Цветущий каштан», которую оценивают в 180 миллионов долларов. Художник написал ее в мае 1890 года за несколько недель до смерти. Еще один лот «Арлекин» Поля Сезанна был оценен в 150 миллионов долларов. Коллекция более 50 лет находилась в частных руках. Бывший директор отдела импрессионизма и современного искусства Сотбис Филипп Хук рассказал, что о собрании десятилетиями ходили легенды, поскольку его почти не показывали публике. Перед продажей все 12 произведений покажут в Лондоне, Тайбэе, Гонконге и Париже. Аукцион пройдет 18 ноября в Нью-Йорке.
0: Exclusive News.
1: Оливии Родриго приписывают роман с итальянским автогонщиком Кими Антонелли, выступающим за команду Mercedes в Формуле-1. По данным Cosmopolitan, поводом для слухов стал снимок, сделанный одним из поклонников Родриго во время ее концерта в рамках тура исполнительницы, состоявшегося 25 сентября в Коннектикуте. Интернет-пользователь утверждает, что на нечетком снимке толпы в первых рядах у сцены ему удалось разглядеть зрителя, очень похожего на Антонелли. Однако среди комментаторов нашлись и скептики, усомнившиеся в правдивости этой теории. Тем не менее, в зарубежном шоу-бизнесе уже известны случаи, когда пилоты Формулы-1 встречались с известными женщинами. Один из таких романов начался недавно, в феврале этого года, у британского автогонщика Льюиса Хэмилтона и американской телезвезды Ким Кардашьян. Пара перестала скрывать свои отношения, и теперь влюбленные часто делятся с поклонниками романтическими кадрами.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 11:37 в Челябинске. Дорогие друзья, с вами у микрофона этот день встречаю и продолжаю я, Соня Дегтярева. Я очень хочу, чтобы ваша пятница была комфортной, наполненной приятными событиями, ну и, конечно, отличной музыкой. Прямо сейчас наша сезонная рубрика «Осенний джаз», а в ней Кевин Махагани «Hear the Rainy Day». И у нас сегодня тоже уютный дождливый день. Пусть он смоет все невзгоды и откроет пути для чего-то очень хорошего.
1: Осенний джаз на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте «Наш дом».

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

11 часов 51 минута в Челябинске. Друзья, завершаем этот час в компании Scorpions и Jazz Amor. Следующий час начнем с новостей от Антона Образцова, ну и продолжим с музыкой высшей пробы. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В среду, 7 октября, в Челябинской области планово проверят готовность региональной системы оповещения населения. Южноуральцы услышат сирены, увидят сообщения в общественном транспорте и получат уведомления от МЧС. Никаких действий предпринимать не нужно, сообщили пресс-службе Министерства общественной безопасности региона. Комплексная проверка пройдет с 10 утра до 14 часов. Основатель и первый директор Челябинского зоопарка Галина Тютина скончалась 30 сентября. Коллектив выразил соболезнования и поделился воспоминаниями о ней. В пресс-службе учреждения отметили, что за обликом зоопарка, вольерами, деревьями и животными стоит труд Галины Тютины. Коллеги вспоминают ее самоотверженность. Она заботилась о диких животных, обеспечивала их кормом и в итоге добилась создания в Челябинске зоопарка. Областная столица примет третий всероссийский инклюзивный кинофестиваль «Незримое кино». Он объединяет кинематографию, инклюзию и современные креативные практики. Гости увидят лучшие фильмы со всей страны, посетят встречи с федеральными экспертами, мастер-классы и публичные дискуссии. В конкурсной программе игровые, документальные, анимационные картины о человеческих историях, силе духа и смелости. Все фильмы дополнены тифлокомментированием для незрячих и слабовидящих, а также специальными субтитрами для людей с нарушениями слуха. Отдельные события переведут на русский жестовый язык. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно. Ожидаются небольшие осадки, преимущественно дождь. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 0 градусов. Завтра днем плюс 8. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Puff Daddy, I'll be missing you, только что в нашем эфире. Дорогие друзья, мы тоже всегда очень по вам скучаем и ждем встречи с вами. Поэтому заходите чаще на наши интернет-ресурсы, ну и, конечно же, присоединяйтесь к эфиру. Продолжим его мы с вами с энергичными Shocking Blues композиции Venus. Хорошей вам пятницы!
1: Мировой бестселлер на Радио 100.

0: Гарби сыграет в 28 лет спустя часть 3, и родственники Греты Гарбо разрешили использовать ее и двойника в рекламе. Британский режиссер Дэнни Бойл подтвердил, что Киллиан Мёрфи вернется к своей роли и снимется в картине «28 лет спустя, часть 3». Об этом пишет Variety. Кинематографист заявил на кинофестивале в Цюрихе, что проект точно будет реализован. «Я точно не знаю, когда именно, но есть сценарий. Очень хороший сценарий Алекса Гарланда. И в нем сыграет Киллиан Мёрфи», — заверил Бойл. Режиссер подчеркнул, что в фильме будет много Киллиана Мёрфи. «Будет ли он еще раз раздеваться, я не знаю. У него уже теперь есть Оскар», — пошутил он, вспомнив, как был поражен формой актера на съемках первой ленты. Ранее Бойл говорил, что надеется как можно скорее завершить трилогию, начатую хоррором 28 лет спустя в 2025 году. Постановщик признавался, что хотел снять третью часть сразу после первых двух, но у него не хватило времени. Сюжет рассказывает о подростке Спайке, который присоединится к загадочному культу Джимми Кристалла и его банде убийц-акробатов.
1: Exclusive News.
0: Родственники легендарной шведской актрисы Греты Гарбо дали согласие на создание ее ИИ-двойника и использование его в рекламе и в кино. Об этом пишет Guardian. Гарбо уже можно увидеть в рекламе шведской промышленной компании. В ролике цифровая копия кинозвезды рассказывает об инициативах по энергосбережению. Наследники Гарбо считают, что позднее ее ИИ-двойника могут использовать и для больших кинопрокатов. Это невероятно и реалистично. Так что же мешает нам каким-то образом вернуть Грету Гарбо в кино, заявил один из наследников Крейг Рейсфилд. Он поделился, что был ошеломлен цифровой версией своей двоюродной бабушки. Рейсфилд отметил, что его впечатлило сходство манер, выражение лица и даже голоса копии Гарбо. «И это было трогательно, особенно для меня, поскольку я знал ее лично», — добавил он. Образ Гретова создали с помощью нескольких моделей искусственного интеллекта, включая китайскую C-Dream и Google Nano Banana Pro. Интересно, что для разработки ИИ-двойника не использовали видео с участием Гарбо или ее фото, поскольку все они защищены авторским правом.
1: Exclusive News на Радио 100.

0: Дорогие друзья, продолжаем наслаждаться нашей музыкальной пятницей. Прямо сейчас осенний джаз, а в нем Элла Фицджеральд, Мисти Блу. Пусть сегодняшний день будет радостным, уютным, ну и, конечно же, очень атмосферным вместе с Радио Стол.
1: Осенний джаз на Радио Стол.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

12:54 в Челябинске. Дорогие друзья, на этом я, Соня Дегтярева, с вами на сегодня прощаюсь. Пятница пролетела великолепно и незаметно в вашей компании. Мы с вами встретимся в эфире в понедельник, поэтому я желаю вам хороших выходных, пусть они будут насыщенными и культурными, ваше настроение прекрасным, а музыка только высшей пробы.

0: Радио 100. World News на Радио 100.
1: Это «Мировые новости» в студии Антона Образцов. Здравствуйте. Следователи возбудили уголовное дело о присвоении денег российского предпринимателя Константина Малафеева на счетах в США. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Она рассказала, что по решению органов власти Соединенных Штатов был произведен незаконный арест денежных средств, находящихся на счетах Малафеева в американских кредитных учреждениях. Эти деньги в дальнейшем были использованы для финансирования вооруженных сил Украины. В Иркутской области заподозрили заражение жителя опасной инфекцией. В регионе прошло внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главного санитарного врача России Анны Поповой, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в МАКСе. Он уточнил, что все выявленные контактные лица взяты под медицинское наблюдение. На данный момент у них отсутствуют признаки заболевания, результаты лабораторных исследований отрицательные. Роспотребнадзор проводит полный комплекс противоэпидемиологических мероприятий. Эстония запретила транзит российского и белорусского зерна через свою территорию. Решение было принято на основании закона о международных санкциях. В эстонском министерстве заявили, что эта деятельность ведется совместно с Латвией и Литвой. По словам собеседника издания «Коммерсант», на аграрном рынке в этом сезоне отгрузки российского зерна через эстонские терминалы еще не велись, но в октябре должны были отправиться первые крупные партии пшеницы. Директор «Совэкон» Андрей Сизов сообщил, что в сентябре через порты Прибалтики экспортировали 300 тысяч тонн российского зерна, 12% от общего объема зарубежных поставок. Основная часть пришлась на Латвию, еще около 2% на Литву. В предновогодний сезон мошенники активизировались и придумали новую схему для обмана российских туристов. Об этом предупредил вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов в беседе с РИА Новости. По словам специалиста, злоумышленники создали специальные боты в мессенджерах для помощи с выбором туров. Через них генерируют предложения с платежными ссылками. Кроме того, мошенники продолжают запускать фальшивые сайты отелей и других мест размещения с заманчивыми предложениями и необходимостью оплаты немедленно. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно. Ожидаются небольшие осадки, преимущественно дождь. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 0 градусов. Завтра днем плюс 8. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
2: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
3: Для лиц старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: LP с композицией Golden на волне 100 в Челябинске 13:21. У микрофона я, Оля Деева. Всех приветствую, друзья. Вот и изменилась погода. Пасмурно сегодня и дождливо. Надеюсь, что сегодня вы все тепло оделись, приготовились спасаться теплым чаем и хорошей компанией от хандры, возможно, осенней. Ну, а я буду вас спасать с помощью музыки, конечно же. И прямо сейчас в рубрике «Мировой бестселлер» в этом нам будет помогать Джуйс Ньютон. Песня называется Angel of the Morning.
1: Мировой бестселлер на радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске нейросеть прочитала послание Наполеона. По «Форсажу» снимут телевизионный сериал. Нейросеть GPT-6 Astra смогла прочитать зашифрованное письмо с посланием Наполеона Бонапарта одному из его генералов. Ученые не могли понять текст на протяжении 217 лет, сообщил The Telegraph. Искусственный интеллект определил, что в письме содержались подробности о передвижении французских и австрийских войск накануне войны между Францией и Габсбургской империей. Записка состояла из 1300 символов, некоторые из которых представляли собой буквы, другие – старинные слова. Шифр для сообщения был утерян, но нейросеть это не остановила. Ее использовал для расшифровки и транскрипции инженер по ИИ Картер Черч. Он применил метод проб и ошибок, при котором проверялось соответствие нескольких слов кандидатов с текстами получателя письма Агюста де Мармона. Этот процесс, как отметил Черч, можно было бы выполнить вручную, без использования технологий. Но нейросеть значительно облегчила и ускорила работу, которую до сегодняшнего дня не смог произвести ни один криптограф. Черч подчеркнул, что ранее никогда не пытался расшифровать письмо Наполеона, но его вдохновила информация о том, как модель искусственного интеллекта расшифровала сообщение немецкой армии 1941 года. Нейросеть справилась с задачей примерно за 10 часов. Стриминг Peacock заказал сериал по мотивам «Форсажа». Проект находится в разработке с начала года, а его премьеру планируют на 2028, примерно одновременно с выходом «Форсажа навсегда», сообщила Variety. О сериальной версии «Форсажа» Дизель впервые рассказал в мае. Тогда актер заявил, что фанаты уже давно хотят увидеть продолжение истории знакомых персонажей на телевидении. По его словам, создатели долго ждали подходящего момента, чтобы перенести франшизу в новый формат и при этом сохранить ее героев, международных масштаб и идею семьи. Это будет не первая телевизионная версия франшизы. С 2019 по 2021 год Netflix выпускал анимационный сериал «Форсаж. Шпионы-гонщики», который продержался 6 сезонов. Новый проект станет первым игровым сериалом по вселенной.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Осінній джаз на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Спеціалізований застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

Джейн Монхейт, Just Squeeze Me. Это была рубрика «Осенний джаз» на волне 100. В Челябинске 13 часов 37 минут. Ну что, друзья, сегодня пятница, а это значит, что моя соведущая Соня Дегтярева не только радует вас своим присутствием в эфире, но еще готовит афишу выходного дня. Каждую неделю Соня берет комментарии у организаторов самых интересных мероприятий в Челябинске и рассказывает вам, куда можно сходить. Афиша будет звучать в 13:45 в нашем эфире, и в ней Соня расскажет, что интересного нас ждет завтра в Челябинске. Послушайте. Ну а прямо сейчас Gotham Project с композицией Different.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Первоклассные истории, сказки мира и Челябинск музыкальный. Куда сходить в выходные? В 2 часа дня субботы театр «Скоробей» покажет детский спектакль «Хвостик в школе» или «Первоклассные истории». Это захватывающая история про маленькую девочку Соню, которая открывает для себя волшебство познания. Для лиц старше 6 лет. Часом позже в зале органной и камерной музыки «Родина» можно услышать интерактивную музыкальную программу «Сказки мира». Со сцены прозвучат арабская, итальянская и английская сказки с сопровождением саксофона, фортепиано и органа. Без возрастных ограничений. Обширную программу выходного дня традиционно подготовили в публичной библиотеке. Продолжает сотрудник пресс-службы Александра Юсупова.
2: В 11 часов стартует пешеходная экскурсия «Челябинск музыкальный». Сбор у фонтана на площади Революции. Участники прогуляются мимо концертного зала имени Прокофьева, оперного театра и театра драмы. В наушниках аудиоспектакль про трех друзей и давнюю любовь. Вместе с героями можно стать частью лихо закрученной истории, узнать о музыкальной жизни города. Завершится прогулка у зала органной музыки «Родина». Также в эту субботу в 3 часа дня приглашаем на мастер-класс «Сказки и тайны русского леса». Участники примерят на себя роль древнерусских художников и иллюстраторов и создадут уникальное полотно, наполненное символизмом и атмосферой русского севера. Ждем всех, кто любит русский язык и искусство. В зале периодики публичной библиотеки. 3-й этаж.
1: Для лиц старше 12 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Отличных вам выходных!
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: Да, Straits Ticket to Heaven на волне 100. Почти 2 часа дня в южноуральской столице. Сейчас рубрика «Люкс Тайм», а в ней принц Тиамо Каразон. А сразу после в эфир выйдут новости о том, что происходит в регионе, расскажет Антон Образцов.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. В 2027 году в Челябинске начнут прокладывать еще два тоннеля метротрама. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в своем канале в Максе, поздравляя метростроителей с праздником. Сейчас над проектом работают около 1000 человек. Три комплекса ведут проходку. На стройке задействовано более 50 единиц спецтехники. Глава региона отметил, что метротрамвай станет стратегической опорой развития общественного транспорта и всей транспортной сети Челябинска на десятилетия вперед. В Национальном парке Зюраткуль с 10 октября по 30 ноября стартует осенний нерест. В это время озеро и реки парка нуждаются в особом покое, чтобы рыба могла отложить икру, сообщает пресс-служба нацпарка. В период тишины нельзя ловить рыбу и выходить на воду на любых плавсредствах, лодках, катерах, сабордах. Инспекторы национального парка переходят на усиленный режим работы, патрулирование ведут круглосуточно. Сотрудники могут досматривать транспорт, выезжающий с территории парка, чтобы пресечь попытки браконьерства. В Коломне завершился первый этап всероссийских соревнований по конькобежному спорту – Кубок Коломенского Кремля. Челябинские спортсмены достойно открыли сезон, завоевав по итогам двух дней 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали, сообщает результаты Союз конькобежцев России. В состязаниях приняли участие более 200 спортсменов. Следующий старт – этап Кубка России, который пройдет также в Коломенском ледовом дворце спорта. И о погоде. В Челябинске завтра будет облачно. Ожидаются небольшие осадки, преимущественно дождь, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха опустится до 0 градусов, завтра днем поднимется до плюс 8. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Музыкалка на Радио 100. Музыка – это искусство оживлять тишину. Когда оно зародилось? Кто первый извлек звуки, которые сложились в мелодию? Музыковед Наталья Кучер и ведущая Радио 100 Ольга Деева приглашают вас в увлекательное путешествие к истокам зарождения музыки. От Древней Греции до современности, от отдельных звуков до музыкальных жанров. Все это в рубрике «Музыкалка» на Радио 100. Каждую субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Узнаем о музыке немного больше.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Адель «Easy on me» «Новое место». В Челябинске 14 часов и 14 минут. 2 октября сегодня на календаре. И у нас шикарный именинник, друзья. День рождения сегодня отмечает Гордон Мэтью Томас Самнер. Кто же это, спросите вы? А это Стинг. Кстати говоря, его псевдоним переводится как «Жало». И дан он ему был еще в юные годы, когда молодой Гордон Мэтью Томас любил ходить в полосатых одеяниях. Был у него свитер в желто-черную полоску. Часто он в нем прогуливался по родным улицам, и его знакомые начали называть его Стинг. Кстати говоря, у Стинга растет очень талантливая дочка, зовут ее Эллиот Паулина Самнер, она известна также как Коко. Исполняет дочка интересный поп-рок, кроме того, периодически снимается в кино, например, вы могли ее видеть в фильме Гая Ричи «Джентльмены». Ну что, поздравляем именинника и ждем его в нашем эфире. А пока услышим Элвиса Пресли в мировом бестселлере и его песню «Surrender», а в Кавервилле сейчас Джаз Кантин «I was made for loving you».
1: Кавервилл на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Ученые обнаружили, что число домашних кошек связано с уровнем счастья в стране. Николас Кейдж раскритиковал киновселенную Марвел. Ученые из США, Мексики, Финляндии и Латвии обнаружили, что количество домашних кошек в стране связано с уровнем счастья населения. Об этом они сообщили в научном издании PLOS. Исследователи изучили, как живут люди в 93 странах. Они оценили экологические, социально-экономические и психологические показатели, а также зарплаты и расходы жителей на медицину. Также ученые исследовали данные о плотности популяции домашних животных. Они учли наличие и распространенность паразитов, которые могут переносить питомцы и передавать хозяевам. Специалисты пришли к выводу, что в целом

0: Часто сводят сюжет к очередной драке, сообщил Deadline. Паук-нуар Кейдж считает примером того, как можно сделать иначе. В сериале он сыграл главную роль – пожилого детектива и альтернативную версию Человека-паука. «Мне нравилось, что в шоу «Паук-нуар» не было постоянного перехода к драке. Это была детективная история, в ней была загадка», – отметил актер. Кейдж добавил, что хотел бы видеть в супергеройских проектах больше, собственно, историй, а не сцен сражений.
1: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
3: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Фаррелл Уильямс с композицией «Happy» звучит на радио 100. Ну что ж, друзья, призыв в любой ситуации чувствовать себя счастливым, несмотря на происходящее вокруг. Увы, сегодня погода не очень приятная, пасмурно и дождливо. Но есть и хорошая новость. Сегодня пятница, впереди целых 2 дня, когда можно отдохнуть, поспать подольше, никуда не торопиться, заняться наконец-таки любимыми делами, забыть про работу и полностью посвятить себя отдыху. Ну что ж, друзья, до этого момента осталось совсем чуть-чуть времени. Чтобы это время быстрее пролетело, слушаем музыку. Билли Айлиш сейчас «Everything I Wanted».

0: better. A1 Caught in the Middle на волне 100. Почти 3 часа дня в южноуральской столице. Далее Хакан Литбо прозвучит в рубрике Люкс Тайм. Песня называется «Отель любви». Ну а новый час начнем с новостей. О том, что происходит в мире, вам расскажет Елена Трубникова.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Viens avec moi à l'hôtel d'amour. L'amour est partout. L'amour est pur et libre. Réalisez tes rêves à l'hôtel d'amour.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Владимир Путин назначил послом в Греции Юрия Горлача. Соответствующий указ президента России размещен на официальном сайте правовых актов. Другим указом глава государства освободил от этой должности Андрея Маслова. В 1983 году Горлач окончил ГИМО, после чего поступил на дипломатическую службу. С 1 октября 2021 года возглавлял ситуационно-кризисный центр Министерства иностранных дел. В Крыму задержан передававший Украине сведения о военных объектах россиянин. 34-летний мужчина также отправлял сведения о маршрутах движения военной техники. Установлено, что злоумышленник посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с сотрудником Службы безопасности Украины и, действуя по его заданию, осуществлял фото и видеосъемку. Отметили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. Там добавили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Мужчина отправлен под стражу. РЖД сообщила о новых правилах возврата билетов, которые вводятся с 1 декабря. Для поездов дальнего следования сумма сбора составит от 1 до 10% от стоимости, в зависимости от времени, оставшегося до отправления. Сбор рассчитывается в процентах к тарифу на проезд по сроку возврата. 1% за 45 суток и более до отправления. 3% от 30 до 44 суток. 5% от 10 до 29 суток. 10% за 9 и менее суток. В пресс-службе отметили, что новые условия снизят случаи массового возврата билетов прямо перед отправлением поезда, а значит, позволят предложить дополнительные места пассажирам, планирующим поездки заранее. Прогрессивная шкала действует только для билетов, купленных с 1 декабря 2026 года. В России впервые пройдет кинонеделя Корейской Народно-Демократической Республики. Она приурочена к 78-й годовщине установления дипломатических отношений двух стран. Показы пройдут со 2 по 5 октября в Москве. В программе 7 картин разных жанров – от военных и исторических драм до семейного кино и научно-фантастической анимации. Организатором выступила Росткино при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Участие примет официальная делегация Северной Кореи. Одновременно в Пхеньяне стартует российская кинонеделя. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно. Местами ожидаются кратковременные дожди со снегом. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0 градусов, завтра днем до плюс 9. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему все вкусное вредное?
2: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась?
3: Стоит ли покупать лотерейный билет?
4: Можно ли быть счастливым без денег?
5: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
6: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
7: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Дин Мартин звучит в мировом бестселлере в Челябинске 15:25. Ну что, друзья, продолжаем нашу музыкальную пятницу. Дождливо в Челябинске. Предлагаю заглянуть в прогноз погоды и посмотреть, какие нас ждут выходные. Особенно ничего не изменится. И в субботу и воскресенье синоптики прогнозируют дождь и прохладную погоду. Завтра до +7 градусов. В воскресенье будет около 6 градусов выше 0. Ну что, утепляемся, друзья. Все-таки осень. Но на нас погода никак не влияет. Мы в любых погодных условиях с удовольствием слушаем музыку. Вернемся к ней. И прямо сейчас в эфире Нелли Фуртадо и Хуанес прозвучат.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Нейросеть прочитала послание Наполеона. По «Форсажу» снимут телевизионный сериал. Нейросеть GPT-6 Astra смогла прочитать зашифрованное письмо с посланием Наполеона Бонапарта одному из его генералов. Ученые не могли понять текст на протяжении 217 лет, сообщил The Telegraph. Искусственный интеллект определил, что в письме содержались подробности о передвижении французских и австрийских войск накануне войны между Францией и Габсбургской империей. Записка состояла из 1300 символов, некоторые из которых представляли собой буквы, другие – старинные слова. Шифр для сообщения был утерян, но нейросеть это не остановила. Ее использовал для расшифровки и транскрипции инженер по ИИ Картер Черч. Он применил метод проб и ошибок, при котором проверялось соответствие нескольких слов кандидатов с текстами получателя письма Агюста де Мармона. Этот процесс, как отметил Черч, можно было бы выполнить вручную, без использования технологий. Но нейросеть значительно облегчила и ускорила работу, которую до сегодняшнего дня не смог произвести ни один криптограф. Черч подчеркнул, что ранее никогда не пытался расшифровать письмо Наполеона, но его вдохновила информация о том, как модель искусственного интеллекта расшифровала сообщение немецкой армии 1941 года. Нейросеть справилась с задачей примерно за 10 часов. Стриминг Peacock заказал сериал по мотивам «Форсажа». Проект находится в разработке с начала года, а его премьеру планируют на 2028, примерно одновременно с выходом «Форсажа навсегда», сообщила Variety. О сериальной версии «Форсажа» Дизель впервые рассказал в мае.

0: Алекс Ху, The Spider and the Fly на Радио 100. Челябинске 15:35. Друзья, сегодня 2 октября, и именно сегодня день рождения отмечает наш Челябинский театр кукол имени Вальховского. Ему мы решили посвятить очередной выпуск рубрики «Культурный код». Театр кукол давно перестал быть местом исключительно для маленьких зрителей. Там идут постановки, которые обязательно придутся по душе и взрослым любителям театра. О том, какие премьеры планируются в театре в этом году, что там может увидеть взрослый зритель и какие главные события можно отметить в этом сезоне в Театре кукол имени Вальховского, нашему главному редактору Кристине Вовченко расскажет директор Театра кукол Елена Ильченко уже через несколько минут. Рубрика «Культурный код» будет в эфире в 15:45. Ну а сейчас джаз, Билли Холидей, «Autumn in New York».
1: Осенний джаз на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама. Застройщик ООО «СМ».

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на Радіо 100.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Театр кукол имени Вольховского давно перестал быть местом исключительно для маленького зрителя. Сегодня сюда приходят подростки за сложным языком метафор и взрослые. О том, какая на сегодня главная сказочная площадка Челябинска, поговорим в этом выпуске программы «Культурный код». В гостях студии «Радио 100» директор театра кукол имени Вольховского Елена Ильченко. Елена Александровна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Театральный сезон уже стартовал, первые спектакли были в августе, в сентябре прошел 10-летний юбилей «Соломенного жаворонка», но именно 2 октября, в день рождения театра имени Вольховского, открывает свои двери уже, собственно, премьерами. И спектакль-концерт главного режиссера Александра Борока под названием «1935 ровесники» открывает день рождения театра. Расскажите подробнее о нем.
3: Да, если говорить о премьерах, то это не первая премьера этого сезона, и это даже не столько премьера этого сезона. Вообще, это прошлогодняя премьера, но она действительно деньрожденческая. Она такая юбилейная, мы ее так задумывали. В этот раз нам удалось ее поставить день в день с официальным днем рождения театра. В прошлом году у нас это не получилось. Мы ее, по-моему, 15 октября выпустили, но долго готовились к ней, поэтому время понадобилось. Премьеру мы уже выпустили в этом сезоне. Мы 1 сентября, даже 30 августа, еще раньше сыграли. Выездной спектакль школьный или классный, как я его называю. Это формат спектакля для школьников прямо в самой школе. Мы приезжаем к старшеклассникам и в течение урока 45 минут играем «Преступление и наказание», поставленное нашим главным режиссером Александром Бороком. Он выбрал несколько сюжетов, несколько эпизодов из Достоевского и обыгрываем их в куклах. Художник этого спектакля Ирина Хмарук. Вот мы уже получили первые отзывы, посыпались заявки от школ. Ну, надеюсь, для нас это первый опыт выездной такого формата для подрастающего поколения, в смысле для подростков. А надеюсь, он приживется. И этот проект, который условно Александр Владимирович назвал «Театр из портфеля», приживется и будет развиваться в городе Челябинске. Да, и не только.
2: Школьная программа будет легче проходить.
3: Да, да. Что касается ровесников. Ну, это вот, собственно говоря, жанр вы прочитали. Спектакль-концерт. Он очень красивый. Он так задумывался. Он задумывался как спектакль-праздник к 90-летию театра. Та же Ира Хмарук его как художник-постановщик придумывала и ставила. Это такой формат концертных номеров, с одной стороны. Вот такой жанр. Мы говорили за кулисами, за микрофоном об театре Образцова. Так вот, самый яркий, аналогичный формат – это необыкновенный концерт образцовский, где из кукольных номеров собирается полотно спектакля. В нашем спектакле все то же самое, только соединены эти номера еще одной темой. Вот той цифры, которая стоит в начале названия, 1935. А Александр Борок посмотрел, кто и что в этом году яркого и такого запоминающегося родилось, и собрал все эти события, эти имена этих людей, этих персонажей, эту музыку в одном спектакле. Но кроме известных людей и кроме артистов, музыкантов, в спектакле появляются режиссеры, которые на протяжении истории Челябинского театра кукол делали его имя, делали для него спектакли, работали для зрителей этого театра. То есть все наши режиссеры, первые, последующие, те, кто с нами сегодня и те, кто, к сожалению, ушли, в этом спектакле тоже есть в виде кукол.
2: То есть это такой биографический, да, спектакль?
3: Да, да, это история Челябинского театра кукол, но в контексте страны и мира.
2: Он для всех или для взрослого?
3: Ну, он для всех, потому что там разные системы кукол, и за ним просто интересно наблюдать. То есть если, допустим, тот же ребенок, да, не считывает какие-то смысловые и событийные вещи, то ему наверняка будет интересно рассматривать кукол, а там есть разные, там есть трюковые, там есть марионетки, которые на нитях двухметровых на сцене работают, там есть ростовые куклы. Ну, то есть это очень яркое зрелище, в первую очередь.
2: Театр кукол сегодня все чаще становится точкой притяжения не только юных, маленьких, да, детей, но и взрослой аудитории со сложным репертуаром. Какую вот долю этих взрослых спектаклей в 91-м сезоне вы включаете? Какой процент?
3: Ну, в 91-м мы будем стараться сыграть все, что есть в нашем репертуаре. А в репертуаре это пятая часть. Если, вот, допустим, у нас 50 спектаклей, то, соответственно, 10 из них – это взрослый репертуар. И, конечно, мы всегда хотим играть эти спектакли, и зрители их ждут. Но не всегда получается по разным причинам. Разные факторы имеют значение. Ну, потому что мы все-таки не забываем нашу основную целевую аудиторию детей. А сейчас вот осваиваем подростковую. Ну и в том числе Челябинский театр кукол, конкретно нас, знают по взрослому репертуару, еще и потому, что у нас есть целый фестиваль на эту тему. Соломин и Жаворонок.
4: Ну, у вас вообще в афише очень интересные маркировки. Младенчество, юность. У вас планируется в ноябре две премьеры. Это «Клоуны» и «Лысая певица».
3: Да, это вот как раз тот разбег, да, от младенчества до взрослой аудитории, который случится у нас в ноябре. Появятся два новых спектакля. Но вот «Бэби-формат» мы уже попробовали, и два спектакля активно играем. Это «Семья» в постановке Александра Борока и его же спектакль «В гостях у Дедушки Мороза», новогоднее название. И вот и решили мы еще одну постановку сделать, потому что очень активный спрос, очень много идут и спрашивают. А «Бэби-формат», он чем? Его возможности ограничены в смысле наполняемости, потому что каждому ребенку надо уделить внимание, за каждым надо наблюдать. Поэтому не больше 15 детей мы на такие спектакли пускаем, а с каждым из них один или двое взрослых, но это все равно не так много народа. Поэтому нам хочется... Мы бы могли и те, которые есть в репертуаре, бесконечно ставить, и они всегда бы наполняли зрителям. Но вот захотелось нам новую тему попробовать, поисследовать, и в этот раз это тема цирка. Цирковое искусство, которое очень трогает постановщиков, работающих над этим спектаклем. И наш малый зал, это будет малый формат, что обычно для бэби-спектакля, опять же, превратится в цирковую арену. Это будет такой цирковой шатер, в котором будут работать, ну, кто в цирке? Конечно, клоуны. Клоуны будут и в живом плане, то есть артисты в костюмах, и будут разнообразные куклы. Куклы тоже трюковые, с различными фокусами, превращениями, безопасные, потому что детей вот такого возраста 0+ не остановишь. Мы будем давать возможность детям двигаться по площадке свободно.
4: А «Лысая певица» уже для взрослого?
3: Да, «Лысая певица» — это наш эксперимент. В этом году мы решили попробовать дать режиссерскую свободу нашим актерам. Не секрет, что в актерах иногда эти компетенции и эта мотивация присутствуют, и ребята, существуя внутри спектакля от других режиссеров, начинают мыслить точно так же и имеют такие режиссерские амбиции. Мы объявили конкурс, предложили нашим актерам почувствовать себя режиссерами, подать заявку, расписать какой-то проект, и вот «Лысая певица» — это такой формат. Актер-кукловод Челябинского театра кукол Артем Чистяков предложил нам такой проект. Художником выступила, опять же, наша сотрудница Александра Заря. Она у нас осветитель, но сейчас учится в ГИТИСе на художника-постановщика. И у ребят получилась довольно интересная, ну, пока в проекте, постановка, которую мы взялись делать. Это «Лысая певица». Сюжет, если кто не знает, это как раз о отсутствии взаимопонимания в семье, об абсурдности положения, когда двое близко живущих людей не слышат, не понимают друг друга. И это все, вот, знаете, нельзя сказать, что это чуждо, допустим, театру кукол, да, потому что там детский, не детский репертуар. Это все про семью. Мы делаем спектакли для детей, детей приводят родители, родители общаются между собой, и то, в какой атмосфере они общаются, тоже имеет значение для ребенка. Ну, то есть все связано.
4: Вы упомянули уже про новогодний спектакль, и какая будет в этом году новогодняя кампания? Расскажите, пожалуйста.
3: Да, не отказываемся мы пока от нашего маленького спектакля, потому что он хоть и маленький, но очень востребованный. На него билеты выкупают в первую очередь, как только они появляются в продаже. В малом зале у нас остается спектакль «В гостях у Дедушки Мороза» 0+. Мы его будем играть в пятый раз уже. На большой сцене мы ставим новинку, премьеру. Это «Серебряная копытца». Всем известный сюжет, всем известная сказка. И мы решили к нашей традиционной, даже уральской теме, обратиться. Работают Александр Борок, Ирина Хмарук, бесконечно сегодня звучащие. Тоже с нетерпением ждем, какой спектакль получится. Ну и традиционно новогодний формат – это и хоровод у елки «Интермедиа фойе», которую разыграют наши артисты в постановке главного режиссера.
4: Очень ярко, очень здорово. Попрошу Елену Александровну вас пригласить нашу аудиторию театр кукол.
3: Да, друзья, слушатели, наши потенциальные зрители или, возможно, реальные, приходите, приходите на наш взрослый репертуар, приходите на новогоднюю кампанию, приводите детей. Сегодня наши спектакли адресованы и детям и 0+, и 6+, и 12+, и вашим детям-подросткам, и вам, если вы молодые люди.
4: Спасибо вам большое за это интересное интервью, и напомню, что в гостях в студии «Радио 100» была директор театра кукол имени Ольховского Елена Ильченко. Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на «Радио 100».

0: Джесси Вэя, Wildest Moments на волне 100. Почти 4 часа дня в Южноуральской столице. Завершим час вместе с трио талантливых музыкантов, которые для вас исполнят песню Bubbles Bangles. Будут это Фрэнк Синатра, Антонио Карлос Жобим и Александр Бородин. Ну а новый час начнем с актуальных региональных новостей.
1: Юкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В день метростроителя 2 октября специалисты в Челябинске подошли к празднику с результатом. На линии метротрамвая «Север-Юг» пройдено 1,5 километра туннелей от остановочного пункта улица Овчинникова. Работы идут преимущественно в твердых скальных породах, поэтому оборудование специально разработали в Китае. Сейчас тоннели прокладывают 3 щита – «Мария», «Полина» и «Лидия», а 4-й уже тестируют. Проект реализуется при поддержке президента Владимира Путина по инициативе губернатора Алексея Текслера в рамках инфраструктурного меню за счет инфраструктурного бюджетного кредита. Ход строительства лично контролирует вице-премьер Марат Хуснуллин. В Челябинской области начался 2-й этап федеральной операции «Нелегал». Полицейские вместе с другими ведомствами ищут организаторов незаконной миграции и перекрывают каналы легализации иностранцев. С начала года прошло свыше 10 тысяч рейдов. Проверяли гостиницы, общежития, хостелы, стройки и рынки. Возбуждено более 1 000 уголовных дел, пресечено почти 10 тысяч административных нарушений. Зафиксированы 43 попытки незаконного въезда людей, сменивших данные за рубежом. Иностранцы стали выдворять в 2,5 раза чаще. После отбывания наказания депортированы 72 человека. Около 2500 мигрантов получили запрет на въезд. У 21 человека прекращено гражданство Российской Федерации. 11 из них за особое тяжкое преступление. Число преступлений, совершенных иностранцами и против них, сократилось в 2,5 раза. Полиция продолжает работу по операции. В Челябинске 7 октября заводят сирены массового оповещения. Их включат ради проверки. Об этом предупредили в единой дежурно-диспетчерской службе. Тесты планируют провести дважды с 10:35 до 10:45 и с 11:20 до 11:30. В диспетчерской службе попросили горожан не беспокоиться из-за громких сигналов. Однако напомнили, что по правилам при звуке сирены нужно включить телевизор или радио, чтобы получить инструкции о действиях в чрезвычайной ситуации. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно. Местами ожидаются кратковременные дожди со снегом. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0 градусов, завтра днем до плюс 9. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ночи на Вест. Наташа Сен-Пьер звучит на волне 100. В Челябинске 16:21. Ну что ж, друзья, напоминаю, где можно слушать музыку высшей пробы. Если вдруг не оказалось радиоприемника у вас поблизости, это не беда, заходите в интернет. Мы звучим и там. Есть несколько вариантов. Музыку высшей пробы можно слушать на нашем сайте radiosfm.ru, либо у нас в группе ВКонтакте. Также Радио 100 звучит в умной колонке. Всегда можете попросить Алису порадовать вас любимыми композициями. Ну, а я продолжаю радовать вас хитами. И в рубрике «Мировой бестселлер» прямо сейчас услышим «Brothers Four». Песня называется «Greenfields».
1: «Мировой бестселлер» на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Ученые обнаружили, что число домашних кошек связано с уровнем счастья в стране. Николас Кейдж раскритиковал киновселенную Марвел. Ученые из США, Мексики, Финляндии и Латвии обнаружили, что количество домашних кошек в стране связано с уровнем счастья населения. Об этом они сообщили в научном издании PLOS. Исследователи изучили, как живут люди в 93 странах. Они оценили экологические, социально-экономические и психологические показатели, а также зарплаты и расходы жителей на медицину. Также ученые исследовали данные о плотности популяции домашних животных. Они учли наличие и распространенность паразитов, которые могут переносить питомцы и передавать хозяевам. Специалисты пришли к выводу, что в целом люди в странах, где часто заводят котов в качестве питомцев, чувствуют себя счастливее, но их удовлетворенность жизнью снижается, если в стране высок уровень заражения паразитами. Наибольшее число кошек на 10 тысяч человек оказалось в Люксембурге, Словении, Латвии, Франции и Эстонии. Индекс счастья в этих странах был не менее 6,2 при максимальном результате 7,74 пункта. Николас Кейдж раскритиковал современную киновселенную Марвел, сравнив ее с хорошо финансируемым и приукрашенным рестлингом. По мнению актера, супергеройским фильмам и сериалам не хватает историй и детально прописанных персонажей, а создатели слишком часто сводят сюжет к очередной драке, сообщил Deadline. Паук-нуар Кейдж считает примером того, как можно сделать иначе. В сериале он сыграл главную роль – пожилого детектива и альтернативную версию Человека-паука. «Мне нравилось, что в шоу «Паук-нуар» не было постоянного перехода к драке. Это была детективная история, в ней была загадка», — отметил актер. Кейдж добавил, что хотел бы видеть в супергеройских проектах больше, собственно, историй, а не сцен сражений.
0: Exclusive News на Радио 100.

Чака Хан с песней «Crazy» звучала в рубрике «Осенний джаз». Друзья, увидела интересную новость. Она не совсем музыкальная, но захотелось с вами ей поделиться. Студия A24 выпустила матрешки с Робертом Паттисоном. И, кстати говоря, их раскупили менее чем за сутки. Всего было 6 деревянных матрешек, и на каждой из них были изображены герои из фильмографии актеров. Самая маленькая фигурка, например, была посвящена Рэю из «Ровер».

первого фильма Паттинсона от студии A24. Вышел он в 2014 году. Приобрести матрешки можно было за $42. Это около 3500 рублей. А ведь матрешка появилась в России. Первая такая деревянная куколка была создана в московской мастерской в магазине «Детское воспитание». И мастерская эта принадлежала семье издателя Анатолия Ивановича Мамонтова. Случилось это еще в конце 19 века, а в 1900 году матрешка была представлена на Всемирной выставке в Париже. Там она получила бронзовую медаль, и после этого игрушка стала популярной не только в нашей стране, но и за рубежом. Вот такая интересная история. А теперь вернемся к музыке и услышим Бейонсе «Rise Up».

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Почил звучит на волне 100. Почти 5 вечера в южноуральской столице. В рубрике «Люкс Тайм» сейчас Том Гейбл будет «Dancing Senorita». А ну, сейчас начнем с новостей. О том, что происходит в мире, вам расскажет Елена Трубникова.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Власти Японии ввели санкции против 33 организаций и 9 физлиц из России. Впервые ограничения установлены в отношении 35 судов, которые, по мнению Токио, связаны с Москвой. Информация опубликована на сайте японского МИДа. В список вошли в частности Коломенский завод, Военторг, Уралдронзавод, Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт, предприятия Алабуга Девелопмент и Алабуга Машинери. В перечень также внесены 4 компании из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Глава Минпромторга Антон Алиханов в Совете Федерации сообщил, что доля автотранспорта с высоким уровнем автономности в России планируется довести до 5% к 2035 году, а такую же долю в новом парке самоходных машин к 2030. По оценке Яндекса, к 2030 году потенциальные доходы IT-компаний-перевозчиков от беспилотной автотехники могут составить около 600 миллиардов рублей в сегменте такси и 3,5 триллионов рублей в грузоперевозках. Министр добавил, что автономные легковые машины тестируются на платных дорогах. Всего на испытаниях более 300 единиц. Вице-премьер Александр Новак заявил в Совете Федерации, что российские компании усиливают защиту нефтеперерабатывающих заводов и быстро проводят ремонты, выделяя на это большие средства. По его словам, столкнувшись с такой проблемой, компании принимают все необходимые меры для минимизации рисков и стабильной работы предприятий. Усиливается защита и оперативно производятся ремонты при нарушении производственной деятельности. Он также отметил, что это способствует сокращению дефицита топлива. Предприятия адаптировались и выделяют достаточно большое количество денег, в том числе на эти направления, что помогает нивелировать дефицит, который мог бы быть без проведения такой работы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главами делегаций участников заседания Евразийского межправительственного совета заявил, что наличие некоторых особенностей в понимании украинского конфликта никак не влияет на приверженность Минска общему курсу с Москвой. По его словам, Белоруссия никогда не позволит стрелять в спину России. Президент выразил уверенность в продолжении строительства единого экономического и политического пространства Белоруссии и Российской Федерации. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно. Местами ожидаются кратковременные дожди со снегом. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0 градусов, завтра днем до плюс 9. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100. 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
1: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
2: Почему у одних все, а у других сессия?
3: Сколько времени нормально не мыть посуду?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
5: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дженнифер Лопес с композицией Brave звучит на волне 100 в Челябинске, 17 часов и 14 минут на календаре 2 октября. И это праздник пледа, мне кажется, как нельзя кстати в такую погоду. Впрочем, завернуться в плед вряд ли получится, если мы сейчас находимся на рабочем месте, но это можно осуществить вечером и продлить праздник на все выходные, потому что такая погода продержится весь уикенд в Челябинске. Что может быть лучше, когда пасмурно, идет дождь, завернуться в мягкий теплый плед, включить настольную лампу, может быть, какую-нибудь красивую музыку, сделать себе горячий напиток, пригреться, отдохнуть. В общем, самые положительные ассоциации сразу возникают. Праздник нужно обязательно отметить. Ну и, конечно, украсить этот день музыкой, чем мы с вами сегодня и занимаемся. В мировом бестселлере будем слушать Барбару Стрейзанд, ее композицию «Memory», а в кавервилле сейчас Лиза Уна «Yesterday».
1: Кавервилл на радио 100.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Нейросеть прочитала послание Наполеона. По «Форсажу» снимут телевизионный сериал. Нейросеть GPT-6 Astra смогла прочитать зашифрованное письмо с посланием Наполеона Бонапарта одному из его генералов. Ученые не могли понять текст на протяжении 217 лет, сообщил The Telegraph. Искусственный интеллект определил, что в письме содержались подробности о передвижении французских и австрийских войск накануне войны между Францией и Габсбургской империей. Записка состояла из 1300 символов, некоторые из которых представляли собой буквы, другие – старинные слова. Шифр для сообщения был утерян, но нейросеть это не остановила. Ее использовал для расшифровки и транскрипции инженер по ИИ Картер Черч. Он применил метод проб и ошибок, при котором проверялось соответствие нескольких слов кандидатов с текстами получателя письма Агюста де Мармона. Этот процесс, как отметил Черч, можно было бы выполнить вручную, без использования технологий. Но нейросеть значительно облегчила и ускорила работу, которую до сегодняшнего дня не смог произвести ни один криптограф. Черч подчеркнул, что ранее никогда не пытался расшифровать письмо Наполеона, но его вдохновила информация о том, как модель искусственного интеллекта расшифровала сообщение немецкой армии 1941 года. Нейросеть справилась с задачей примерно за 10 часов. Стриминг Peacock заказал сериал по мотивам «Форсажа». Проект находится в разработке с начала года, а его премьеру планируют на 2028, примерно одновременно с выходом «Форсажа навсегда», сообщила Variety. О сериальной версии «Форсажа» Дизель впервые рассказал в мае. Тогда актер заявил, что фанаты уже давно хотят увидеть продолжение истории знакомых персонажей на телевидении. По его словам, создатели долго ждали подходящего момента, чтобы перенести франшизу в новый формат и при этом сохранить ее героев, международный масштаб и идею семьи. Это будет не первая телевизионная версия франшизы. С 2019 по 2021 год Netflix выпускал анимационный сериал «Форсаж. Шпионы-гонщики», который продержался 6 сезонов. Новый проект станет первым игровым сериалом по вселенной.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Ашанти на волне 100. 17:34 в Челябинске. Ну что, друзья, завтра выходные, а это значит, что нужно определяться с досугом. Возможно, кто-то просто захочет остаться дома, а кому-то из вас больше по душе интересные мероприятия. Именно им посвящена афиша выходного дня, которую для вас готовит Софья Дегтярева. Выйдет она в эфир в 17:45. Услышите, что интересного будет проходить в Челябинске завтра, и можно будет выбрать, куда отправиться. Но прежде музыка в рубрике «Осенний джаз». Пегги Ли сейчас с композицией «Черный кофе».
1: Осенний джаз на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210 55 00.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Первоклассные истории, сказки мира и Челябинск музыкальный. Куда сходить в выходные? В 2 часа дня субботы театр «Скоробей» покажет детский спектакль «Хвостик в школе» или «Первоклассные истории». Это захватывающая история про маленькую девочку Соню, которая открывает для себя волшебство познания. Для лиц старше 6 лет. Часом позже в зале органной и камерной музыки «Родина» можно услышать интерактивную музыкальную программу «Сказки мира». Со сцены прозвучат арабская, итальянская и английская сказки с сопровождением саксофона, фортепиано и органа. Без возрастных ограничений. Обширную программу выходного дня традиционно подготовили в публичной библиотеке. Продолжает сотрудник пресс-службы Александра Юсупова.
2: В 11 часов стартует пешеходная экскурсия «Челябинск музыкальный». Сбор у фонтана на площади Революции. Участники прогуляются мимо концертного зала имени Прокофьева, оперного театра и театра драмы. В наушниках аудиоспектакль про трех друзей и давнюю любовь. Вместе с героями можно стать частью лихо закрученной истории, узнать о музыкальной жизни города. Завершится прогулка у зала органной музыки «Родина». Также в эту субботу в 3 часа дня приглашаем на мастер-класс «Сказки и тайны русского леса». Участники примерят на себя роль древнерусских художников и иллюстраторов и создадут уникальное полотно, наполненное символизмом и атмосферой русского севера. Ждем всех, кто любит русский язык и искусство. В зале периодики публичной библиотеки. 3-й этаж.
1: Для лиц старше 12 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Отличных вам выходных!
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: Фрэнсис Гоя «Try a little tenderness» на волне 100. Почти 6 вечера в Челябинске. Далее Кэрин Эллисон услышим с композицией «My little boat». Прозвучит она в рубрике «Lux Time». А сразу после в эфир выйдут региональные новости.
1: «Lux Time» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Челябинская область отправила в Екатеринбург 30 новых трамваев. Усть-Катавский вагоностроительный завод поставил первую партию вагонов по контракту на 50 машин, сообщили в предприятии. Вагоны модели «Кастор» трехсекционные и низкопольные. Всего Екатеринбург получит 50 южноуральских машин. Оставшиеся 20 отправят до конца 2026 года. Вагон вмещает до 261 пассажира, в салоне 64 пассажира. Места. Трамвай полностью адаптирован для маломобильных граждан. Система климат-контроля поддерживает комфортную температуру в салоне и кабине водителя круглый год. Обновление трамвайного парка в Екатеринбурге проходит в рамках транспортной реформы, направленной на повышение качества пассажирских перевозок. Южноуральцы могут купить квартиру с помощью биометрии. Сделка купли-продажи с использованием биометрических данных возможна, если продавец и покупатель находятся в разных городах. Начальник отдела государственной регистрации недвижимости жилого назначения управления Росреестра по Челябинской области Ольга Фадеева уточнила, что в этом случае сделка осуществляется через портал госуслуги. А чтобы оформить биометрию, необходимо обратиться в банк или МФЦ. При подаче заявления на совершение сделки портал госуслуги проверит голос и фотографии ее участников и только после этого разрешит подписать усиленной квалифицированной электронной подписью договор. Предстоящие выходные 3 и 4 октября в Челябинской области пройдут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. В горах не исключено установление временного снежного покрова. Температура будет ниже нормы на 5 градусов, сообщили в областном гидрометеоцентре. В МЧС автомобилистам рекомендовали отказаться от дальних поездок из-за ухудшения погодных условий. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно. Местами ожидаются кратковременные дожди со снегом. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0 градусов, завтра днем до плюс 9. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас. Для лиц старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Scorpions, Send Me an Angel на Радио 100, Челябинске, 18.13. Ну что, кто-то скучает по лету, а кто-то уже ждет зиму. Вот, например, Бритни Спирс уже поставила новогоднюю елку у себя в особняке, украсила ее множеством гирлянд и пластиковыми шарами, и в своих социальных сетях написала, что ждет, не дождется, когда сможет провести с близкими новогодние праздники. А впрочем, что нам мешает отмечать тот или иной праздник вне зависимости от определенной даты, тогда, когда мы хотим. Друзья, хотите Новый год? Можете легко нарядить елку уже сегодня. Хотите создать нужное настроение? Делайте это. Если вдруг взгрустнулось вам в такую пасмурную погоду, когда дождь за окном, то сделайте звук на радиоприемнике погромче. Пусть музыка подарит вам больше положительных эмоций. В эфире Радио 100 Смоки. Скоро прозвучат Living Next Door to Alice. А прямо сейчас в рубрике Coverville послушаем Amazonics Behind Blue Eyes.
1: Coverville на Радио 100.

0: Андрей Худоюлав на радио 100. Челябинске 18:34. Продолжаем слушать музыку высшей пробы. Жиро скоро прозвучит у нас в эфире. Композиция будет называться «Континуада». Также напоминаю, что всю осень в середине каждого часа на радио 100 звучит джаз. Есть у нас такая рубрика под названием «Осенний джаз». В ней самые известные, самые лучшие, самые настроенческие композиции звучат. И на этот раз услышим Чета Бейкера с песней «Осень в Нью-Йорке». «Autumn in New York».
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые. Это они. Молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Марин Фармер звучит на волне 100. Почти 7 вечера в Челябинске. Друзья, на этом я с вами прощаюсь. Желаю хорошего завершения этой пятницы. Впрочем, уже завтра в 11 утра буду ждать вас здесь, на волне 100. Проведем выходные под звуки музыки высшей пробы. Надеюсь, что вам такой вариант очень по душе. Сейчас рубрика «Люкс Тайм», в которой Даяну Кролл услышим «I Remember You».
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Мэр Челябинска Алексей Лушкин сообщил, что отопительный сезон в городе начнется с понедельника, 5 октября. А на полный запуск системы понадобится от 5 до 7 дней. Решение приняли, исходя из текущих погодных условий и прогнозов на следующую неделю. По словам градоначальника, многие школы, детские сады и медицинские учреждения уже подключены по заявкам руководителей. А в жилом фонде стартуют с понедельника, чтобы минимизировать возможные неудобства для жителей при нештатных ситуациях. Лушкин отметил, что при запуске отопления, помимо совместной работы мэрии и теплоснабжающих организаций, важна максимальная включенность управляющих компаний. Он поручил городскому управлению ЖКХ контролировать процесс и оперативно реагировать на обращения жителей. 1 января 2027 года выплаты почетным донорам в Челябинской области начнет предоставлять Социальный фонд России. Туда же перейдут пособия людям с поствакцинальными осложнениями. Раньше эти меры поддержки предоставляли органы соцзащиты. Выплаты будут назначены проактивно, без заявления на основании данных из государственных информационных систем. Управляющий отделением соцфонда по Челябинской области Татьяна Бажаева отметила, что для жителей региона переход выплат означает прежде всего простоту и скорость. Всего Социальный фонд России уже принял 72 меры поддержки, которые раньше относились к другим ведомствам и органам власти. В Челябинской области Социальный фонд, в частности, предоставляет детские пособия, компенсации пострадавшим от радиации и меры поддержки семей сотрудников силовых ведомств. Финал второго всероссийского студенческого конкурса «Фонтаны России» прошел в Челябинске. Мероприятие, посвященное созданию городских водных объектов как архитектурных и инженерных произведений, собрало представителей профильных министерств, организаторов, Национальную ассоциацию водоснабжения и водоотведения и Союз российских городов, а также студентов главных строительных вузов страны. Выбор региона как площадки не случайен. Челябинская область в последние годы демонстрирует прорыв в развитии городской водной инфраструктуры. В Магнитогорске успешно функционирует крупнейший в мире тематический каскадный фонтан «Стальное сердце Родины». С 2024 года набережная реки Миас украшена мультимедийным комплексом, который в 2026 году дополнили уникальными фигурами верблюдов, а в парке имени Гагарина открыт первый на Урале паровой фонтан. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно. Местами ожидаются кратковременные дожди со снегом. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0 градусов, завтра днем до плюс 9. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210 55 00.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: 24 и 25 октября в Челябинске в Конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: В этой программе мы отправимся в Йеллоустоун. Первый в мире национальный парк почти полтора столетия привлекает туристов со всего мира. Он считается одним из главных символов Америки, наряду со статуей Свободы и Белым домом. Расположенный в окруженной скалистыми горами впадине, он получил название в честь протекающей туда реки Йеллоустоун – желтый камень, который берет в них свое начало. Действительно, горы у истока имеют желтоватый оттенок, так как состоят из базальта и песчаника. Долгое время рассказы очевидцев о красоте и уникальности этих мест считались выдумкой. И только в конце 19 века, преодолев страх перед индейцами, колонизаторы впервые смогли увидеть парк собственными глазами и сделать фотографии, открывшие людям новое чудо света. На площади почти в 9000 гектаров на территории штатов Монтана, Вайоминг и Айдахо нашлось место для редких видов растений, животных и птиц. Большинство из них свободно передвигаются по территории парка, поэтому при его посещении туристам рекомендуется не только узнать прогноз погоды, но и взять с собой свисток во избежание неожиданной встречи. Охотиться на территории заповедника, разумеется, запрещено. Помимо наблюдения за уникальными представителями флоры и фауны, в Йеллоустоуне посетителей ждут около половины всех геотермальных источников в мире, самый большой в мире гейзер, пароход и окаменелые леса. Передвигаться здесь можно по асфальтированным дорогам, проложенным в 20 веке. Одна из них проходит совсем рядом с разноцветной вершиной спящего супервулкана, крупнейшего на континенте. Уступая надвигающемуся прогрессу, управляющие Йеллоустоунского парка построили на его территории отели с Wi-Fi, музеи и другие объекты туристической инфраструктуры. Так что съездить в Йеллоустоун и провести время с комфортом можно в любое время года.
0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.

0: Мульт-ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Власти Японии ввели санкции против 33 организаций и 9 физлиц из России. Впервые ограничения установлены в отношении 35 судов, которые, по мнению Токио, связаны с Москвой. Информация опубликована на сайте японского МИДа. В список вошли в частности Коломенский завод, Военторг, Уралдронзавод, Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт, предприятия Алабуга Девелопмент и Алабуга Машинерия. В перечень также внесены 4 компании из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Глава Минпромторга Антон Алиханов в Совете Федерации сообщил, что доля автотранспорта с высоким уровнем автономности в России планируется довести до 5% к 2035 году, а такую же долю в новом парке самоходных машин к 2030. По оценке Яндекса, к 2030 году потенциальные доходы IT-компаний-перевозчиков от беспилотной автотехники могут составить около 600 миллиардов рублей в сегменте такси и 3,5 триллионов рублей в грузоперевозках. Министр добавил, что автономные легковые машины тестируются на платных дорогах. Всего на испытаниях более 300 единиц. Вице-премьер Александр Новак заявил в Совете Федерации, что российские компании усиливают защиту нефтеперерабатывающих заводов и быстро проводят ремонты, выделяя на это большие средства. По его словам, столкнувшись с такой проблемой, компании принимают все необходимые меры для минимизации рисков и стабильной работы предприятий. Усиливается защита и оперативно производятся ремонты при нарушении производственной деятельности. Он также отметил, что это способствует сокращению дефицита топлива. Предприятия адаптировались и выделяют достаточно большое количество денег, в том числе на эти направления, что помогает нивелировать дефицит, который мог бы быть без проведения такой работы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главами делегаций участников заседания Евразийского межправительственного совета заявил, что наличие некоторых особенностей в понимании украинского конфликта никак не влияет на приверженность Минска общему курсу с Москвой. По его словам, Белоруссия никогда не позволит стрелять в спину России. Президент выразил уверенность в продолжении строительства единого экономического и политического пространства Белоруссии и Российской Федерации. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно. Местами ожидаются кратковременные дожди со снегом. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0 градусов, завтра днем до плюс 9. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
3: Диатоника на Радио 100. Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте диатонику на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам. Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
4: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
5: You never know how good you have it. Until you're staring at a picture of the only girl that matters.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осінній джаз на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Спеціалізований застройщик МФК «Яхем».
2: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК «Яхем». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможное отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Осенний джаз» на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210 55 00.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM. 100 FM.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-15.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

tombe la neige. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.